0: тарнаарту анораяарнаарлүни канангертми туани мутиккакаттарлугуниглсунгэкэрнаартурнаи наояамилусекиннерлунниуяқаттарлунилу анораяарнаарлунинниккиарпасик туми туани мутиккакаттарлугуниглсунгэкэрнаартурнаи экалуктуиттаамилусекиннерлунниллунувиаарнилу анораяарнаарту пиганнаяартми туани мутиккакаттарлугуниглсунгэкэрнаарту 8 кугаарумисекиннерлунниувиаарнилу макунниарнераартаауюнниглсунгэкэрнаартуа такуасинаннаартиккуннинаартаартаусимаю.
1: Welcome to Ideas. I'm Nala Ayed.
2: Bad luck wind been blowing at my back.
1: And this is Johnny Cash, telling the story of a man born in the soul of misery, nameless and destined for trouble from birth.
2: Got the number 13 tattooed on my neck.
1: All because he's been branded with the number 13.

ipiutarik kisutuinnaq akllunaami qilaksivviusimayoq ipiutaqarpoq ipiutaqutiksaq akllunatjiangusimayoq panertoq onorpata qimmiit ipiutaksariqpagit ipiutaqutiksauvoq ipiutaqauqtoq kisutuinna akllunaanik атаусиунгиттуник рилаксимаффиуйоқ ипиутақауқпоқ ипиутанга кисутуиннауп атаусиуп аклунаанга ик пиугақ куқут синарчунгиннит нунатуиннармит сикчоллуни тимиттиаганииттоқ такикутаарлуни нангариппаллуни икпиугаувоқ ипеақ камикутаап камааруктуарлуни қурани аклунаартанга териксиутимут актунгертартоқ ипигиангувоқ ипеартуут Saverayet qimmermut ipersimatjutiusut norluqauqtuq ipiartuutauvoq teiyauvangmiyoq ipersimautit ipersingmatit ammaru ipiartuutiit ipiartuusiyartoq qimmeq ipiartuutiminik uniarsikpat pituksimangilluni ipiartuusiyarpoq ipiaruk annoraa uvvaluni ippallakkuni ipiaruuvoq ipiallaut arnaup quktoraautaata quraaniisuuq takijukutaak pukeq qarliuyeeqarluni teriksiutaanut aktungir тақтоқ ипиалаутаувоқ икпиарджук қаллунаартақ буриарисимайоқ такиттумауяруни кисутуиннармут поққайвиксаусуқ амма аннораамииттоқ порсивиусуқ икпиарджуувоқ

0: тиг кавиллугуру канутуинна кавиемагусси нерджутииллуунни миксаану ааранериянги мерсорусииллуунни кисукканииллу кангмалиорнииллуунни каяриорнииллуунни нунааллуунни канунинериянги нувуяииллуунни ингерханериянги тамаккуа канутуинна кавиемакаттартигу аниакаттарлу талуугатта упенгааккуллу аауяккуллу укиуккуллуа каттарилуни сорлу таппаани куттиктуми таагиннакаттарма октобер пигиарлуни каммагиангорлуни жануари мо тикиллугу тамаккуа аджиги каттагиммата силаи силавуллуни асинтерсиманерилертнга таманна окаусериуманнерсиу окааяюннакаттарниартуси нипилиорума яраангассилуунни уллаакку акаугилаари каттартера аперсо каттарлунга тама туминго уввалунни оқаусе қаруманнерусси уннусаккулли ниллиате каттарниарпаву пиаксаву аура ингеррайнаауярма ноққаруннангиллунилу оасси тайманна қауйимагусси силатун иуиннааро каттарта аджигингиттуне қауйимане қаусуунгуватта тамаккунинга ноққангаюннангиттин ноққангаюннангинниттинну кайуса каттагатта каутама тайманна илиннаарутиксани найкараарут иллунни такилуангиккараарут иллунни канайкаянгиллуни имааллуунни ааранериянгиттиниттарнинга тамаккуа канайлингангмагаат илиннаарутиксарни пиумакаттармиюгу
1: эйлаттаа нипилиортуйюманнерувит оқаариюннартутит 867-979-6123 инна иксиварвигисура 979-6143 данна 6123 ақиксуйитта ақиксуйитта оқааруутигиллуниу табиуттауқ оқааруутинга 979-6113 6118 mamena